0: Ρούτ, να γιαγιέλ, γιαγούγους, γιαγιέλ, πλήνι, για πλήκμπας, για μεσάντι, για ονιτσάι, γιαγιέλ σούσι, γιαγιέλ ξύ, γιαγιέλ αναγνωστό πλήνι, σούφι, γιαγιέλ, γιαγιέλ, Хорошо. Там, там я ел сыр, я ел, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел кузе, я ел шоколад, я ел мабухунчикся. Попугай, это было жутко, это было жутко.
1: А, Митвит.
2: Да. Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...